ушты урны, шмонгнеге авшмут, энсим сисат, ливна исхаб. На салабур мзар бабну, на фазы пхизра саб, землевиз, изнафист нерюрт, на шафны не азазаб, шифня левиз.